науку. Но в цизы стал попутить. Какая из них пошла? Не моя, я буду. Зато раз отстать, как из них понадобится. А уфу.